0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В Монетке. Качество на высоте. Капсулы для стирки. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
10: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
11: Семья считает, надо брать.
12: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
13: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. В аэропорту Кольцово сегодня утром ввели временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение от Росавиации поступило в 9:30 утра. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. В пресс-службе Кольцова пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус рейса на сайте или в авиакомпании. Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Большое Савино в Перми и Победителя в Кирове. С 9:30 утра, напомню, в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводы смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Футбольный клуб «Урал» купил французского нападающего. Клуб подпишет 28-летнего форварда Бертрана Фурье, сообщил футбольный инсайдер Иван Карпов. Фурье родился в Камеруне, затем переехал во Францию. Занимался в академиях Марселя, Ниццы, но не пробился в основной состав и ушел в любительские клубы. На прошлой неделе «Урал» одержал первую победу с новым тренером. Матч с красноярским «Енисеем» закончился со счетом 3-0. Это была вторая игра «Шмелей», где главный тренер Сергей Юран, а директор Роман Орищук. Предыдущий матч с московским «Торпедо» команда проиграла 0-1. Россия заняла 10-е место в мире по приросту долларовых миллионеров. За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей состояния свыше миллиона долларов. Больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения. Абсолютный лидер по миллионерам США, там их за год стало больше на 441 тысячу. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Сегодня, 25 июля, в лучшем на свете городе переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 29-31 градус.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет. Салют.
10: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Техосмотр.
13: Будем осматривать и тех, и этих.
14: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
15: Начинается субботний техосмотр, и сегодня решили поговорить о том, какие у вас есть ненужные опции и какие, наоборот, нужны в том автомобиле, на котором вы сейчас передвигаетесь. Здесь такой, если бы предложили обмен, что на что бы вы поменяли? Вы можете дозвониться по телефону 237-104 в прямой эфир прямо сейчас. Мы ждем каждого.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, начинается субботний техосмотр на радио «Пилот». Мы сегодня говорим о тех опциях, которые вот сейчас на вашем автомобиле не нужны, например. Ну, с такой необходимостью вы к ним не относитесь. А вот некоторые бы добавили для себя. И вы можете позвонить по телефону 237-104 прямо сейчас. Я вот лично от себя могу добавить, что на том автомобиле, на котором сейчас передвигаюсь, я бы, может, убрал вот эти всякие 3D-проекции, еще какую-то штуку, добавил бы лучше контроль слепых зон и видеорегистратор встроен. Вот это прямо вообще топ-1 опция, которая мне пригодилась пару раз в жизни, и я бы от нее уже не отказался. Ну, то есть вы можете дозвониться и сказать, какие опции вам не нужны, а какие очень нужны, и, может быть, вы их бы расширили. 237-104 – это наш номер телефона, вы можете дозвониться. Эфир у нас прямой, поэтому линия сейчас свободна. Звоните, с удовольствием поговорим. Ну, и я думаю, что в большинстве случаев, конечно, сейчас люди бы не отказались от хорошей вентиляции сидений, от различного климата, от контроля и, может, даже ионизатора. Кто на связи у нас? Алло.
2: Алло, доброе утро.
1: Да, привет, привет. Как зовут тебя?
2: Илья.
1: Илья, ну что, какую бы убрал у себя опцию, не нужна? Или, наоборот, какую-нибудь добавил?
2: Добавил, потому что ее очень не хватает. Это обогрев руля. Машинка ЮНЕСКО 24-го года. Вот, это вот точно не хватает.
1: Вау, это просто бич. Я когда ездил на Юниви, у меня такое было вообще бомбилово. Я первый раз за там сколько, почти 10 лет достал перчатки.
2: Да. А бомбилово потом наступило, когда в следующих моделях это добавили.
1: Да. Вот, и там уже плюсиком денежка, так что...
2: Да, в целом. А так, нет, не нахожу то, чтобы убрал. Наверное, может, не всем еще пользовался, но пока...
1: А у тебя тоже видеорегистратор встроенный, да, там?
2: Да.
1: Ой, очень полезная штука. По поводу обогрева руля, вот согласись, ну, блин, камеры у вас там у кого-то 540, у кого-то 360, у тебя там и то, и пятое, и десятое, и куча датчиков, и там есть даже машины с системами автопарковки. Но нет подогрева руля, но он же копейки стоит.
2: Согласен. Причем, выбирая между 75-м, по-моему, Чинганом и 55-м, мы выбрали именно 55-й, потому что у него был задний обогрев этого...
1: Сидений.
2: Дивана. Да, дивана для детей, чтобы ездили с комфортом. А в 75-ке, который больше, который мощнее, этого не было. Ну вот тоже такие перегибы.
1: Согласен. Спасибо тебе большое, что дозвонился. Мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок примем 237-104. Говорим сегодня о тех опциях, которые вам не нужны, или наоборот, которые, ну, прям очень нужны в том автомобиле, на котором вы сейчас ездите. По сути, да, это может быть даже советом кому-то, какие есть минусы в той или иной модели. Алло.
3: Алло.
1: Да, привет. Как зовут тебя?
3: Николай.
1: Делись, Николай. Что бы убавил, что бы добавил?
3: Езжу на Дастере максимальной комплектации дизель. Нету круиза. При покупке спросил, почему на бензинках есть, а дизеля, говорит, так берут, и круиза нету.
1: В смысле?
3: Вот добавил бы.
1: В смысле, нафиг круиз, когда их и так берут? Такое было обоснование?
3: Ну, типа, да. На дизелях нету.
1: Интересные технологии продаж, конечно, сейчас посмеялись менеджеры по продажам такие. Нифига, что так можно было?
3: Так. Как есть, так есть.
1: Слушай, неожиданно, конечно. Я не знал, что там нет круиза именно на дизельных версиях. Это последние генерации, да, вот этот?
3: Да. Ну, 21-го года больше как бы нет. Получается, нету кругового обзора у него и подогрева лобового стекла. Остальное все есть. Ну, считается максималка.
1: Ну, понятно. Ну, с лобовухой тоже, знаешь, очень полезная штука, конечно. Когда зима...
3: Да, ну, вибас-то стоит, все нормально как бы, но вот... А когда далеко, круиз-контроля прям не хватает. У меня на грузовиках везде там 2003 года были машины, там было, а тут 21-го и нет. Ну, прям...
1: Понятно.
3: Не знаю.
1: Ну что, спасибо тебе, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок еще успеем принять. 237-104, прям быстренько поговорим о том, каких опций вам не хватает, чтобы вы добавили, может быть, наоборот, чтобы убавили у себя в автомобиле, на котором сейчас передвигаетесь. Линия свободна, поэтому дозванивайтесь. Есть звонок. Кто на связи? Алло. Доброе утро. Алло. Говорите. Да. Привет.
4: Значит, не нравятся мне эти кованые лепестки.
1: Под рулевые
4: потому
1: лепестки?
4: Потому что постоянный. Лепестки переключения на руле.
1: Ну-ну-ну-ну.
4: Потому что их постоянно задеваешь, и включается ручной режим. Вот они явно лишние.
1: Так, понимаешь, еще как бы машины разные. Ладно, там, когда у тебя пушка-гонка, и ты понимаешь, что ты можешь ими попользоваться, как-то поиграться. А когда у тебя какой-нибудь там полноприводный автомобиль, не супербыстрый, ну как бы, что они вот там сделают, эти лепестки?
4: Согласен. Ну и панорама.
1: Тебе она нужна или наоборот избавился панорамы. Бы от нее?
4: Нет, специально искал машину без панорамы.
1: Угу.
4: Если бы их убрали, машины бы намного бы подешевели.
1: Понял тебя. Но сейчас люди панорамку-то свою закрывают, чтобы не жарило, понимаешь? В такую температуру-то ездить с панорамой, как в аквариуме, очень тяжело. Спасибо тебе, что поделился. Мы прервемся ненадолго. После небольшого перерыва продолжим наш разговор о нужных и ненужных опциях.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
5: Реклама.
6: А что это он на меня так смотрит?
7: Вы ему очень понравились.
6: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
7: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
6: Рэй, подкати-ка поближе.
8: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
6: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
8: Белимбаевская 8П. Звоните 283-7-08. Цена за комплектацию комфорт.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.
8: 12+.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
10: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
14: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
15: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
16: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. «Хонда» и «Тойота» – сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
17: Уральский кофейный фестиваль.
18: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
17: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
19: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
1: Ай, в Азовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
5: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается, и мы продолжаем обсуждать те опции, которые вам очень нужны в том автомобиле, на котором сейчас передвигаетесь, или наоборот, те, которые не нужны. Тут у нас много накидали разных вариантов. По телефону 237-104 вы можете уже сейчас дозвониться в прямой эфир. Линия свободна, поэтому ждем вашего звонка. У нас уже были варианты по поводу там панорамной крыши, нужна, не нужна. Ну, вот, кстати, в большинстве случаев, конечно, радостная тема, да, то есть там освещение такое, там, особенно когда передвигаешься в такую не сильно жаркую погоду, и хорошо посмотреть там наверх и так далее, но в пасмурную, в дождливую, я не знаю, там, или очень жаркую погоду, наоборот, люди чаще всего закрывают, и нужна ли вам такая тема или нет, это вот вопрос спорный, пока, наверное, это... Одна из таких самых главных ненужных опций, за которую люди достаточно много переплачивают. А вот если бы ее поменять на какую-нибудь другую, то на что? И тоже, опять же, вот варианты предлагали разные, да, кому-то очень нужны темы с подогревом. На некоторых моделях нет подогревов руля, там, подогревов лобового стекла. В нашем регионе это вообще жизненно необходимая штука, особенно когда начинается сезон снегопадов. В эту зиму очень многие, я видел, прямо обращались... где можно поменять стекла старые на новые, на которых уже есть обогрев стекла, тоже наблюдал целый форум на эту тему обсуждений. 237-104, мы же обсуждаем свое, да, то есть какие опции вам нужны очень на той машине, на которой передвигаетесь прямо сейчас, и какие не нужны. То есть какую бы вы убрали и не думали об этом. Алло. Добрый день.
2: Алло.
1: Да-да-да, привет. Ну, говори, говори, ты в эфире. Алло. Ну, что пропал-то? Ладно, следующий звонок давайте примем. 237-104, у нас эфир прямой, ребят. Если вы дозвонились, оставайтесь на связи. Ну, и лучше остановиться, наверное, с нами поговорить, потом продолжить движение. Ждем вашего звонка. Еще раз напомним, мы обсуждаем те опции, которые вам очень нужны, ну, или, наоборот, очень не нужны. Алло.
3: Алло.
1: Да, доброе утро.
3: Александр, доброе утро.
1: Да, слушаю вас.
3: Алексей меня зовут. Хочу Subaru бы вот добавили обогрев руля. У меня 2008 года машинка, то есть проехал я 298-498 километров.
1: Ну, то есть почти 300 тысяч.
3: Да.
1: А обогрев так и не появился.
3: Да, он как бы, но перчатки появляются ежегодно по осени. Так вот, как бы так.
1: Слушай, а что за модель-то?
3: Outback.
1: Outback? Слушай, да. Но удивительно, когда ты вроде как бы купил такой, знаешь, полноприводный, интересный, достаточно шустрый автомобиль, а корейцы все это время делали, может, и не быстрые машины, но все напичканные вот этим опционалом.
3: Ну, слушай, Александр, я тебе так скажу, что, то есть, как бы я на нем езжу 8 лет, у меня, ну, было много Subaru. То есть, вот я на этой машинке езжу 8 лет. Я ей полностью доволен. Единственный, вот, говорю, минус, это вот обогрев руля. То есть проехал 300 тысяч, то есть как бы и...
1: А что ты уж за 8-то лет нашел бы, как вставить себе, перешить руль-то уж, наверное, потертый сильно?
3: Ну, потертый, да.
1: Перешил бы руль, вставил туда, ну, есть же люди, которые это все делают. Ну, в общем, это как вариант. Спасибо тебе, что поделился. Мы следующий звонок будем принимать. Удачи. 237-104. Говорим о тех опциях, которые вам очень нужны на той машине, на которой сейчас передвигаетесь. Может быть, есть те, которые вы обменяли бы. Алло.
4: Ага, Саня, привет.
1: Да, привет, слушаю тебя.
4: Слушай, ну вот, не знаю, сейчас послушал про панораму там, то, что, знаешь, да, в дождик вообще клево. А пусть, получается, убираешь шторку, дождик идет, капельки так по панораме красиво стекают. Я не знаю, кому не нравится панорама.
1: Слушай,
4: вообще, но это прорыв.
1: На некоторых машинах по 500 000 рублей панорама стоит, знаешь.
4: Ну, бесспорно.
1: Это как за бы, красоту. Ну, такой на дождик-то любоваться.
4: За красоту надо платить.
1: Да-да-да. А у тебя есть какая-нибудь опция, которая тебе прям очень нужна в той машине, на которой сейчас ездишь?
4: Да, подогрев лобового стекла полностью.
1: А что за
4: и
1: машина?
4: Вот там и дворники. Chery Tiggo 8 Pro Max.
1: А там только дворники греются?
4: Нет, нет, полностью оба.
1: А, то есть она нужна тебе? У тебя же есть она, что ты?
4: Да-да-да. Нет, я говорю, что нужна. Она вообще нужна, и она есть у меня.
1: А вот вентиляция спинки сиденья тебе как, а? Понадобилось бы сейчас?
4: Очень. Вот пользуюсь. Вот сейчас на улице 29+, и как раз они включены, и прям все четко.
1: А у тебя же в основном охлаждается, только пятая точка, спина-то не охлаждается.
4: Поясница и пятая точка нормально. Сидишь на кожаных сиденьях, постоянно все у тебя потеет. А тут ты включил ее, и все, и прям полный самолет.
1: Так, окей. Есть, которые нужны прям еще? Вот, что добавить бы?
4: Я бы вот убрал. Вот кнопка старт-стоп, вот эта вот беспонтовая, вот я ни на одной машине ей не пользовался. Потому что, ну, это, во-первых, стартер ты мучаешь просто на каждом светофоре в режиме в городе. Вот. А мне вот эта функция вообще нафиг не нужна.
1: Ну, вот сейчас люди, некоторые стоят на заправках в очередях, ты знаешь, тоже юзают. Я знаю, юзают.
4: Да, блин, черт знает, выключился зажигание. Проехало там 2-3 машины, запустился, подъехал. Все четко. Не знаю, добавить. Да добавить, мне кажется, уже и нечего.
1: Понятно.
4: Они тут все уже напичкано, мне кажется. Ну все, что можно и все, что нельзя.
1: Спасибо тебе, отец семейства. Давай аккуратнее там за рулем. Мы прервемся ненадолго. После небольшого перерыва снова будем принимать звонки и разговаривать с вами о нужных и ненужных опциях.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
0: Реклама.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
10: Пора-пора, мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
12: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
13: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
14: Утро начинается с кофе. А в Магните у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Невоевского, 185-6+.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
17: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
18: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
19: Рассрочка 0% до 2028 года.
1: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот», и мы в прямом эфире обсуждаем нужные или ненужные опции на том автомобиле, на котором сейчас передвигаетесь. 237-104, кто на связи у нас? Доброе утро. Алло, алло.
2: Привет.
1: Да, да, привет.
2: LG70 в максимальной комплектации, и очень бы мне хотелось поменять фары.
1: А что с ними не так?
2: Жуть и кошмар. Ну, любой транспорт встречный пересвечивает. Мне бы хотелось линзованную оптику все-таки увидеть.
1: Ага. А там что, светодиоды или галогенки стоят?
2: Там идут рефлекторные светодиоды. Ага. Я не знаю. По-моему, отдельный котел для разработчика там в аду есть. Езжу часто по трассе, возвращаюсь ночью. А если еще и дождь или какие-то неблагоприятные погодные условия, практически на ощупь едет.
1: Слушай, и возможностей для тюнинга никакого нет в рамках закона?
2: Да, и причем в минимальной комплектации BLG70 идет на линзованной оптике.
1: Ага.
2: У меня просто непонимание подхода вообще, как так?
1: А подожди, а переставить на твою машину, ну, имеется в виду взять просто одной, переставить на другую, ну, комплектацию, нет вариантов?
2: Ну, вот сейчас вот пока на гарантии, пока боюсь, чтобы не слететь.
1: Ясно.
2: Но в будущем, да, думаю, что все равно линзы будут, так или иначе.
1: Слушай, ну, у многих вообще производителей, особенно азиатских, жалобы на современные даже машины по поводу света. То есть, как бы, вроде там есть даже супер умные фары, которые вырезают встречный транспорт секторами, подсвечивая там или там.
2: Ну, как на Audi, да?
1: Ну, типа того, да. Но работает как-то через пень-колоду, если честно, пока. То есть, нет либо понимания там того, что нужно делать. Либо вот, например, у меня товарищ взял Li9. И все, и сплевался по поводу освещения, просто жесть. Вынужден был заказывать комплектами вот эту блоковую систему делать для того, чтобы посветлее было, потому что слишком маленький пучок света не хватает. Ну, то есть вот какие-то решения постоянно приходится искать. Вроде ты купил супер навороченную машину, которая сама там ездит по приложению, а нифига не светит при этом.
2: Ну да.
1: Слушай, ну спасибо тебе, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104 у нас прямой эфир. Мы говорим о тех опциях, которые нужны, не нужны. В общем, самые нужные люди перечисляют. Тут дошло уже до автосвета. Кто на связи у нас? Доброе утро. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, приветствую, слушаю вас.
3: Меня зовут Алексей. У меня опция была на одной машине, очень нравилась. На других машинах нигде ее не встречал. Это отъезжающее заднее стекло багажника, уезжающее вниз.
1: Да, прикольная тема, да. Ну, есть же раздельные половинки.
3: Ну да, ну, машин, которые типа кроссоверов, вот у меня было на Сурфе. А потом была Таха. На Тахе этого очень не хватало. А сейчас Mitsubishi Dion, вот тоже этой опции не хватает. Она и как проветривает очень хорошо, и в уши не задувает, когда с открытыми окнами едешь. Когда ее открываешь, спереди открыл и сзади открыл чуть-чуть. Вообще классная опция.
1: Ну это да, согласен, когда едешь, особенно на дальнее расстояние, в такую жару.
3: А еще ситуация была, это мы в лес ездили, у нас оводы и комары налетели.
1: О, их выдувает из машины.
3: Вообще, просто в лед. 1:30 скорость, все вылетает, вообще классно.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо, это да, интересно. Ты первый, кто у нас такую вещь попросил. Спасибо большое за то, что позвонил. Ребят, мы видим, что вы дозваниваетесь. У нас еще будет возможность с вами поговорить буквально через несколько минут после небольшого перерыва.
0: Техосмотр.
4: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, дорогие друзья, техосмотр продолжается, и мы сегодня разбираемся с теми опциями, которые прям очень вам нужны в текущем автомобиле, в том, в котором находитесь сейчас. Еще успеем пару звонков принять. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
2: Саш, доброе утро.
1: Привет, привет. Привет. Слушаю.
2: Слушай, ну насчет нужных опций пока особо нет вопросов. Вот насчет ненужной. У меня Outlander 15-го года выпуска. Вот датчик дождя. Ну вот хоть убей, сколько уже накатал, так и не смог его адекватно настроить, чтобы работал. То мелкий дождик вообще не включается, даже интенсивно ставишь. Перемещаешь его, вроде включается, а потом начинает быстро работать. То выключается, а когда сильный дождь, то не справляется.
1: На некоторых моделях действительно странная и некорректная работа, я тут с тобой согласен полностью. Есть модели адекватные, которые прям просто ты его в автомат перевел, и он сам там думает вообще, пошли капли, не пошли. А вот мы на тестах обращали внимание, что и у японцев, и у корейцев часто возникает вопрос по поводу того, как он вообще работает.
2: Ну, да-да-да. То есть так может она и полезная, но как-то вот они, видимо, не доработали.
1: Понял тебя. Ну что ж, спасибо. Поделился, благодарю за звонок. Следующий примем 237-104. Напомню, мы сегодня подбиваем список тех опций, которые очень нужны или не нужны нашим автомобилистам на текущем транспорте, которым они владеют. Тут как бы уже пора итоги подводить. И вот еще один звонок успеваем принять. Алло, здрасте.
3: Алло, Александр, привет.
1: Да, привет, слушаю.
3: RAV4 у меня сейчас 4-го поколения, вот недавно взял. До этого был 3-го поколения. И в 3-м поколении был охлаждаемый бардачок, в этом нету.
1: Ну, сейчас, конечно, сейчас туда бутылочку водички положить.
3: Да, да.
1: Слушай, а у тебя он двушка или 2.5 на мультитерене, нет?
3: 2.5 автомат.
1: Ну, то есть там ты можешь управлять же еще полным приводом, да?
3: Ну, еще не разобрался.
1: Слушай, ну он у тебя с монитором, с мультимедийкой?
3: Ну, да.
1: Ну, вот, там...
3: Ну, 17-го года на тот момент как бы...
1: Слушай, вот с одной стороны, вроде казалось бы, да, ну такая простая вещь, типа вывести воздуховод, когда ты кондиционер включил, и он просто там дует. У меня вот и бардачок, и подлокотником ящик вот этот, все охлаждается. Вот вроде казалось бы, совсем детская фигня какая-то. А нет, далеко не везде. И это, кстати, такая тема для многих тоже актуальна будет зимой. Это он не просто охлаждает, он же еще и подогревает.
3: Да, да, и подогревает. Да.
1: Спасибо тебе большое за то, что поделился. И еще даже успеем один звонок сейчас принять. 237-104. Если кто-то успевает запрыгнуть нам в эфир, набирайте прямо сейчас наш номер. Напомню, мы сегодня разбираемся со списком нужных и ненужных опций в автомобиле, которым вы сейчас владеете. Успевайте дозвониться, а потом будем подводить итоги. Пока, ну, как бы такая, как бы тизер дам. Очень много... климатических опций, вот именно к климату имеющих отношения. Ну что, видимо, не успевает у нас человек дозвониться, значит, смотрите, какая история. В большинстве случаев народ жалуется на то, что на тех или иных автомобилях нет подогрева. Да, увы, я, к сожалению, если мы берем машины, там, например, некоторых европейских марок или японских, которые выпускались до определенного периода, подогрев там был какой-то, ну, супер роскошью, в то время как на корейцах уже подогреваемые лобовые полностью, и рули, и все, что хочешь. В отличие, допустим, от тех производителей, которые уже заслужили какое-то громкое и большое имя. Китайцы тоже еще одна тема для обсуждения. Тут тебе панорамы, куча камер, куча всего-всего опционально, вообще прямо максимально напичканные машины. Но нет какого-то нюанса из разряда подогрева руля. Вот это прямо сильно бесячее. Ну, по освещению еще люди пожаловались. Много претензий было на освещение. Плюс те опции, которые являются определенной роскошью из разряда там, панорамной крыши, каких-то определенных блокировок, еще чего-то, которые особо не нужны. Ну, вы же сами за это платите. Да, я согласен, что когда ты подходишь к продукту, упакованному в конкретные пакеты акций, каких-то, ну, там, пакеты опций, вернее, ты все равно вынужден выбирать из типового продукта и не можешь себе сам построить автомобиль, хотя было бы очень прикольно, как у некоторых производителей, кстати, и практиковалось. Огромное спасибо за то, что высказались. Мы сегодня подбили такой определенный рейтинг, может быть, даже кому-то помогли определиться, есть те или иные опции в тех машинах, которые они рассматривают. Но техосмотр на этом не заканчивается. У нас после небольшого перерыва будет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим говорить о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр»

0: О, Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург,
4: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18.
3: SkillPro66.ru.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Уникум» — это простое решение. Если хотите продолжить движение в новой «Амода», она вам подходит. «Уникум Амода».
11: Ну что, поводим?
10: «Уникум».
11: В июле автомобили «Амода» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной, 38. Звоните 367-6785.
12: Указана цена на «Амода X5». Акция до конца июля 2026 года. Подробности в «Уникум».
10: «Уникум».
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentleman.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
0: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
0: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
2: У специализированного застройщика УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
4: Лента.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
7: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
8: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
11: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
10: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
11: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
12: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
13: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Римзона» ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр», Екатеринбург, юг, на Московской 212А.
1: «Римзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Римзона» поговорим об аккумуляторах. Каждый водитель автомобиля ну хотя бы раз задумывался над тем, как продлить жизнь аккумулятору. Случаи, когда новые АКБ изнашиваются за пару лет и сдаются на переработку, становятся очень частыми. Обвинять во всем производителей, на мой взгляд, нецелесообразно. Большинство проблем связано не с заводским браком, а с неправильной эксплуатацией. При должном уходе срок жизни среднестатистического аккумуляторного устройства равен 5-7 годам. Вот несколько советов, как продлить срок службы АКБ. Аккумуляторную батарею категорически не рекомендуется держать в разряженном состоянии. Длительное нахождение без разряда способствует ускоренному разрушению пластин. Срок жизни АКБ напрямую зависит от исправности бортовой сети автомобиля. Электрическая проводка должна содержаться в полном порядке, особенно это касается следующих элементов. Работоспособность генератора и регулятора напряжения в сети, отсутствие поврежденных участков проводки и отсутствие незафиксированных или окисленных контактов. Правило эксплуатации аккумулятора существует и в зимнее время. Не использовать разряженную батарею – раз. Отказаться от езды на короткие дистанции, потому что АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить – два. Не перегружать стартер в момент запуска машины не более 10-15 секунд точно. При неудачном запуске не предпринимать новые попытки сразу же, нужно выдержать хотя бы 2-3 минуты. Ну и три. Для запуска двигателя некоторые водители рекомендуют прогреть аккумулятор, так сказать, включить фары секунд на 30. Важный момент – это консервация автомобиля. Автомобиль, который не будет использоваться в течение продолжительного периода, стоит правильно подготовить. Важный пункт – это снять аккумулятор. Он сохранится в изначальном состоянии. Если его зарядить и разместить отдельно от машины, будет просто прекрасно. Поэтому следуйте данным советам, и аккумулятор на вашем автомобиле будет жить намного дольше.
2: Информация на правах рекламы. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Техосмотр.
1: Пилот.
0: На этом техосмотр закрывает свои двери. Еще раз хочу поблагодарить наших слушателей за то, что звонили, а тех, кто слушал, за то, что были у радиоприемника. Обязательно соблюдайте правила. На часах 11:52 нас в эфире «Радио Пилот» ждет выпуск новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на «Радио Пилот».
6: Добрый день. Сильный пожар начался в Екатеринбурге рядом со складом «Валдберрис». Очевидцы размещают фотографии из района поселка Полеводство, где со стороны складов маркетплейса идет густой черный дым. В пресс-службе «Валдберрис» рассказали Е1, что эвакуировали работников. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. ЦБ снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров накануне было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на предыдущем заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны, цитирую, с разовыми факторами. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора. Но ЦБ дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Информация на правах рекламы.
3: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
11: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец.
14: Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ET.
15: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
16: 469 лошадей.
15: Пневмоподвеска.
16: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФСА 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
9: Семья считает, надо брать.
10: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
11: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг».
14: И в «Новый детейлинг»
13: на Чехова 32.
14: Novodefizdetail.ru.
15: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Невоевского, 185-6+.
16: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
17: Артем, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
19: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
20: Ого! А что это у вас тут происходит?
21: Мы построили катапульту.
22: Но она не работает.
21: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
22: Поможешь?
20: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
22: Да! Ура!
23: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
22: Она на горках.
23: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиа-тренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборствам от RCC. Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-edb.ru.
4: «Субару» — автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-12. 3-4.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Круто!
13: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
14: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
15: Пора-пора. Емота, мото-мото.
13: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны.
14: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
17: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
18: Лента.

арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а статистические данные модной платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить, Slim. Потому
2: а
3: что
2: мы
3: доля...
2: Уже, мы уже и не выбрасывали их.
3: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%. Это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже... Геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
2: Я могу еще вот так сделать.
3: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки
2: меня
3: показали.
2: Посмотри, у меня...
4: Чтобы кукушонка была видна.
3: Это как из клипов.
2: Нет, это как из 70-х, 80-х.
3: Да, спортсмены такие были.
2: Еще такие топики.
3: Да.
2: Как в этом. Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? Вот это такое. Прямо вообще. И чтобы сзади прямо вот как будто то ты вот-вот треснешь прямо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора. СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Мы с тобой

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
5: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
4: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
5: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-03-29. Город Екатеринбург. Большакова, 68.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксономбельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
11: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на

Морозовом, 38, более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Сильный пожар начался в Екатеринбурге рядом со складом «Вайлдберриз». Очевидцы размещают фотографии из района поселка Полеводство, где со стороны складов маркетплейса идет густой черный дым. В пресс-службе «Вайлдберриз» рассказали Е1, что эвакуировали работников. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. ЦБ снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров накануне было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на предыдущем заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны, цитирую, с разовыми факторами. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора. Но ЦБ дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
1: Пилот FM.
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО АМ «Капитал» Автомир на Новгородцевой 4А.
4: Информация на правах рекламы.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки.

0: фильтр. Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой. Лента.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0%. До 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Уральский кофейный фестиваль.
12: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
11: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
13: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 12+.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
5: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
6: Утро начинается с кофе, а в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. «Ау Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Невоевского, 185-6+.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Музыкальный нон-стоп.
11: Полчаса без рекламы.
10: Только музыка.
11: На Радио Пилот.
12: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Тянет» июль на «Металлургов 65».
13: Информация на правах рекламы.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Тянет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Тянет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
10: Полчаса только музыка.
11: Без рекламы.
10: Музыкальный нон-стоп.
11: На Радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Средства ПВО сбили 328 украинских дронов над российскими регионами за минувшую ночь, сообщили в Минобороны. В Екатеринбурге, в Чкаловском районе сегодня утром была отражена атака БПЛА, передают РИА. Около 10 утра стали поступать сообщения о черном столбе дыма у складов «Вальдберрис». Возле склада начался пожар, всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Пожар был оперативно потушен. В пресс-службе «Вальдберрис» сообщили, что логистический центр не пострадал, в ближайшее время он возобновит работу. Как уточнил губернатор Денис Паслер, обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, произошло возгорание, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор. Режим беспилотной опасности в Свердловской области до сих пор действует, как и в 5 других уральских регионах, пишет Е1. В Екатеринбурге чемпионат России по легкой атлетике сегодня временно приостановили из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации легкой атлетики. Решение принято с целью обеспечения безопасности спортсменов, зрителей, тренеров, судей. Это главный приоритет, заявили организаторы. О продолжении турнира сообщат дополнительно, говорится в заявлении пресс-службы, передает ЯН. Паводок в Свердловской области пошел на спад. Так от воды полностью освободились 12 муниципалитетов. По данным регионального МЧС, на сегодня затопленными остаются примерно 2800 приусадебных участков, почти 500 жилых домов, 21 дачный, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов. За прошедшие сутки от воды освободили 70 домов, 400 приусадебных участков в 9 населенных пунктах. Автотранспортное сообщение пока ограничено с 22 населенными пунктами. Для жителей, отрезанных от большой земли, работает 13 лодочных переправ. Пишет «Комсомольская правда». Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Владельцам отечественных машин могут разрешить бесплатно парковаться на платных парковках. Соответствующую инициативу поддержал Минпромторг. Льготу предлагают давать на один год с момента первой регистрации машины. Ведомство также готово составить список подходящих моделей. Для россиян такая мера может стать хорошим бонусом при покупке отечественного автомобиля, пишет столичный телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно Автобан Запад Премиум.
7: Новая музыка в секретной фонотеке Радио Пилот.

0: Ама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Квартиры «Комфорт». Класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etb.ru.
8: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
10: Круто!
11: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
12: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
13: Пора-пора, Емота.
11: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
12: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
14: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
15: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати. Нилетто. Легендарные Комаро. И первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборствам от RCC. Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
16: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
18: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
17: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
18: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
19: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
20: Продолжите фразу. Три десятки – это...
21: Такси. Я на работу езжу.
22: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
23: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
24: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
25: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
26: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
27: Академия сантехники.
26: Смесители.
27: Академия сантехники.
26: Водонагреватель.
27: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
28: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
29: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
28: Высокие потолки до 3 метров.
29: Система очистки воздуха и воды.
28: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
30: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
0: Быстро.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 283-7-08. Цена за комплектацию «Комфорт».
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
3: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City Ray от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
7: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
8: Лента. Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 20. Сайт turbokarting.ru.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Невоевского, 185-6+.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. «Траектория» – квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 3 и 5.
1: Семья считает, надо брать.
0: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
2: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь.

0: Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
1: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328 25 00.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Дневной драйв на радио пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности. Сообщение поступило от МЧС в 13.30. Режим действовал в регионе ровно 5 часов. За это время беспилотники атаковали Екатеринбург. Обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, вследствие чего начался пожар на площади 300 квадратных метров возле складов «Вайлдберриз». Сам склад не поврежден, пострадавших нет. На время действия режима беспилотной опасности вводились ограничения на полеты в аэропорту Кольцово, пишет «Комсомольская правда». Авария, в которой пострадали 5 человек, произошла в ночь на субботу на трассе Серов-Североуральск-Ивдель. Видео с места ЧП есть в телеграм-канале Е1. 23-летний водитель Ford Focus выехал на встречную и врезался в чинган. От удара один из автомобилей перевернулся на бок. Пострадали водители и пассажир Форда, а также трое пассажиров чингана. Женщины 44 и 24 лет и 3-летний мальчик. Малыш находился в детском автокресле, что спасло его от тяжелых травм. После осмотра его передали родителям. 44-летняя пассажирка чингана была доставлена в реанимацию, пишет Е1. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные региональных властей. О сокращении очередей сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Приволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Проблемы с топливом на АЗС начали фиксировать в разных субъектах в мае. В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дистоплива и авиакеросина, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Армения лишится 80% доходов от экспорта сыра при потере российского рынка. Это подсчитали национальные статистические службы, передают РИА. По их данным, по итогам прошлого года мировой экспорт армянского сыра принес стране 16,5 миллионов долларов, из которых 13,5 миллионов пришлись на Россию. Напомню, Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по итогам проверок местных предприятий. Блестящие юбки со сплошными пайетками, похожими на чешую, стали главным трендом этого года, сообщил ведущий модного приговора стилист Александр Рогов. Он объяснил, как лучше носить такие вещи. Эксперт предлагает миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также с тонким расслабленным трикотажем, написал Рогов в своих соцсетях. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хари.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: ама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. Аутандер. ОВРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Невадевского, 185. 6+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
6: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
7: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
8: 12+.
9: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
10: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
11: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Люксиум, Omnitex, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Пора-пора. Мода-мода-мода.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Тепло ли тебе, девица?
11: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
10: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
12: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
13: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
14: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
17: Lucky Motors.
18: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
19: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а статистические данные модной платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить, потому что
4: мы уже и не выбрасывали их.
3: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%, это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже, геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
4: Я могу еще вот так сделать.
3: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
4: Посмотри, у меня...
5: Чтобы кукушонка была видна.
3: Это как из клипов.
4: Это как из 70-х, 80-х.
3: Да, спортсмены такие были.
4: Еще такие топики.
3: Да.
4: Как в этом. Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? Еще бы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
5: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогай.

0: 85. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Unicom. Unicom.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности. Сообщение поступило от МЧС в 13.30. Режим действовал в регионе ровно 5 часов. За это время беспилотники атаковали Екатеринбург. Обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, вследствие чего начался пожар на площади 300 квадратных метров возле складов «Вальдберис». Сам склад не поврежден, пострадавших нет. На время действия режима беспилотной опасности вводились ограничения на полеты в аэропорту Кольцово, пишет «Комсомольская правда». Авария, в которой пострадали 5 человек, произошла в ночь на субботу на трассе Серов-Североуральск-Ивдель. Видео с места ЧП есть в телеграм-канале Е1. 23-летний водитель Ford Focus выехал на встречную и врезался в чинган. От удара один из автомобилей перевернулся на бок. Пострадали водители и пассажир Форда, а также трое пассажиров чингана. Женщины 44 и 24 лет и 3-летний мальчик. Малыш находился в детском автокресле, что спасло его от тяжелых травм. После осмотра его передали родителям. 44-летняя пассажирка чингана была доставлена в реанимацию, пишет Е1. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные региональных властей. О сокращении очередей сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Приволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Проблемы с топливом на АЗС начали фиксировать в разных субъектах в мае. В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дистоплива и авиакеросина, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Армения лишится 80% доходов от экспорта сыра при потере российского рынка. Это подсчитали национальные статистические службы, передают РИА. По их данным, по итогам прошлого года мировой экспорт армянского сыра принес стране 16,5 миллионов долларов, из которых 13,5 миллионов пришлись на Россию. Напомню, Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по итогам проверок местных предприятий. Блестящие юбки со сплошными пайетками, похожими на чешую, стали главным трендом этого года, сообщил ведущий модного приговора стилист Александр Рогов. Он объяснил, как лучше носить такие вещи. Эксперт предлагает миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также с тонким расслабленным трикотажем, написал Рогов в своих соцсетях. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina's на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, да
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России.
11: Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
16: Когда на Xlantix ET
17: действует субсидия 925 тысяч рублей.
18: Испытайте премиальный гибрид.
19: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
20: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
21: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Высший пилотаж на радио «Пилот» — это время новых треков. Ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5 наш музыкальный редактор представляет компиляцию горячих, набирающих температуры и сверхразгоряченных хитов. Если какой-то из них вызывает ваш интерес и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели!
1: Реклама.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0% до 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
8: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
9: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
6: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радиопилот.

0: Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати. Нилетто. Легендарное Комаро. И первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборствам от RCC. Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
5: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О!

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Высший пилотаж.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Японский бизнес хочет восстановить торгово-экономические связи с Россией. Об этом агентству ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента от правящей либерально-демократической партии Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий напомнил о состоявшемся в мае официальном визите в Москву совместной делегации и о прямом участии лидеров японского рынка в закрытых переговорах. Масштабные перекрытия будут в Екатеринбурге в день города. Власти согласовали перечень изменений, связанных с движением транспорта. Традиционно движение практически полностью будет перекрыто в центре, а также в районе массовых гуляний в более отдаленных территориях. Зато общественный транспорт будет готов развозить горожан по домам до часу ночи. С утра 31 июля и до окончания мероприятий 1 августа движение будет перекрыто по улице Воеводина между Ленина и Малышева, по 8 марта и Бориса Ельцина от Ленина до Театра драмы, по Горького от Малышева до Пушкина. 1 августа перекроют проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта. Подробно о перекрытиях пишут городские ресурсы. Также 1 августа и до 5 утра 2 числа центр закроют для электросамокатов. В ночь на субботу волонтеры нашли живой и невредимой 66-летнюю пенсионерку из Полевского района Наталью Пономареву, которая 2 дня назад ушла в лес за грибами и пропала. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, женщину нашли в 10 километрах от места захода в лес. Она находилась в рыбацком домике. На место вызвали скорую помощь, но в медицинской помощи Наталья не нуждалась. Родственники забрали ее домой. 23 июля Наталья пошла с мужем в лес за грибами. Там они разминулись. Муж вернулся домой, жена пропала, и муж обратился в полицию. Осенью в Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль независимых театров для детей и подростков «Точка сборки». В прошлом году первый фестиваль собрал труппы со всей страны, но в этом году география ограничена территорией Уральского федерального округа. Прием заявок идет до 20 августа. Жанровых ограничений на фестивале нет. Возрастное укладывается в рамках от 0 до 16+. Из поступивших заявок экспертный совет сформирует программу фестиваля. Призовые места на точке сборки не присуждаются, зато состоится творческое обсуждение постановок с театральными критиками, экспертами и зрителями. 7 стран Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на снижение турпотока и попросили принять меры для поддержки их экономики. Как сообщает издание «Политика», коллективное письмо в Еврокомиссию направили Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Эстония. В письме говорится, что геополитическая обстановка и вопросы безопасности негативно сказались на туризме в Европе. Эксперты связывают это в том числе с украинскими беспилотниками. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
1: Lucky Motors.
2: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке, 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
6: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
7: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров. Об этом пишет Евроактив. По данным издания, механизм включен в 21-й пакет санкций. Он предоставляет странам блока возможность продавать российскую сырую нефть, а также другие товары, конфискованные с так называемого «теневого флота» после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Это цитата. По словам экспертов, такой пиратский захват противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Склад «Вайлдберрис», возле которого сегодня возник пожар, восстановил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса порталу Е1. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется штатно. Напомню, сегодня во время действия в регионе режима беспилотной опасности обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе рядом со складом «Вайлдберрис». Произошло возгорание. Сотрудников логистического центра заблаговременно эвакуировали. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Денис Паслер. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма области Татьяна Белик. По ее словам, работа в этом направлении ведется давно, особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль и август, пишет портал 66.ru. Ранее жительница Невьянска погибла из-за урагана. Группа сплавлялась по часовой. Во время ночевки на одну из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменско-Уральского, где на Исете перевернулись 5 сабордов. Одного мужчину унесло течением, и он утонул, сообщает агентство ЯН. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, зарплаты сварщиков выросли до 400 тысяч рублей в месяц. Средние заработки таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте Regina's-havail.ru.
11: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
11: Оцените. Действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжур.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
1: Академия сантехники.
0: Смесители.
1: Академия сантехники.
0: Водонагреватель.
1: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
5: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров. Об этом пишет Евроактив. По данным издания, механизм включен в 21-й пакет санкций. Он предоставляет странам блока возможность продавать российскую сырую нефть, а также другие товары, конфискованные с так называемого «теневого флота» после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Это цитата. По словам экспертов, такой пиратский захват противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Склад «Валдберрис», возле которого сегодня возник пожар, восстановил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса порталу Е1. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется штатно. Напомню, сегодня во время действия в регионе режима беспилотной опасности обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе рядом со складом «Валдберрис». Произошло возгорание. Сотрудников логистического центра заблаговременно эвакуировали. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Денис Паслер. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма области Татьяна Белик. По ее словам, работа в этом направлении ведется давно, особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль и август, пишет портал 66.ru. Ранее жительница Невьянска погибла из-за урагана. Группа сплавлялась по часовой, и во время ночевки на одну из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменско-Уральского, где на Исете перевернулись 5 сабордов. Одного мужчину унесло течением, и он утонул, сообщает агентство ЯН. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, зарплаты сварщиков выросли до 400 тысяч рублей в месяц. Средние заработки таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, в воскресенье, 26 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 30-32 градуса.
1: Пилот FM.
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют.
11: Привет.
10: Радио.
0: 104 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, начинается субботний техосмотр на радио «Пилот». Мы сегодня говорим о тех опциях, которые вот сейчас на вашем автомобиле не нужны, например. Ну, с такой необходимостью вы к ним не относитесь. А вот некоторые бы добавили для себя. И вы можете позвонить по телефону 237-104 прямо сейчас. Я вот лично от себя могу добавить, что на том автомобиле, на котором сейчас передвигаюсь, я бы, может, убрал вот эти всякие 3D-проекции, еще какую-то штуку, добавил бы лучше контроль слепых зон и видеорегистратор встроенный. Вот это прямо вообще топ-1 опция, которая мне пригодилась пару раз в жизни, и я бы от нее уже не отказался. Ну, то есть вы можете дозвониться и сказать, какие опции вам не нужны, а какие очень нужны, и, может быть, вы их бы расширили. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете дозвониться. Эфир у нас прямой, поэтому линия сейчас свободна. Звоните, с удовольствием поговорим. Ну, и я думаю, что в большинстве случаев, конечно, сейчас люди бы не отказались от хорошей вентиляции сидений, от различного климата, от контроля и, может, даже ионизатора. Кто на связи у нас? Алло.
3: Алло, доброе утро.
2: Да, привет, привет. Как зовут тебя?
3: Илья.
2: Илья, ну что, какую бы убрал у себя опцию, не нужна? Или, наоборот, какую-нибудь добавил?
3: Добавил, потому что ее очень не хватает. Это обогрев руля. Машинка ЮНЕСКО 24-го года.
2: Ага.
3: Вот, это вот точно не хватает.
2: Вау, это просто бич. Я когда ездил на ЮНИВИ, у меня такое было вообще бомбилово. Я первый раз за там сколько, почти 10 лет достал перчатки.
3: Да-да-да-да-да. А бомбилово потом наступило, когда в следующих моделях это добавили.
2: Да. Вот, и там уже плюсиком денежка, так что...
3: Ну да, да. Да-да-да, в целом. А так, ну нет, не нахожу то, чтобы убрал. Наверное, может, не всем еще пользовался, но пока...
2: А у тебя тоже видеорегистратор встроенный, да, там?
3: Да-да-да-да-да-да.
2: Ой, очень полезная штука. По поводу обогрева руля, вот согласись, ну, блин, камеры у вас там у кого-то 540, у кого-то 360. У тебя там и то, и пятое, и десятое, и куча датчиков. И там есть даже машины с системами автопарковки. Но нет подогрева руля, но он же копейки стоит.
3: Согласен, согласен. Причем, выбирая между 75-м, по-моему, Чинганом и 55-м, мы выбрали именно 55-й, потому что у него был задний обогрев этого...
2: Сиденья.
3: Дивана. Да-да-да, дивана для детей, чтобы ездили с комфортом. А 75-ки, которые больше, которые мощнее, этого не было. Ну вот тоже такие перегибы.
2: Согласен. Спасибо тебе большое, что дозвонился. Мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок примем 237-104. Говорим сегодня о тех опциях, которые вам не нужны или наоборот, которые, ну, прям очень нужны в том автомобиле, на котором вы сейчас ездите. По сути, да, это может быть даже советом кому-то, какие есть минусы в той или иной модели. Алло.
4: Алло.
2: Да, привет. Как зовут тебя?
4: Николай.
2: Делись, Николай. Что бы убавил, что бы добавил?
4: Езжу на Дастере максимальной комплектации дизель. Угу. Нету круиза. При покупке я спросил, почему на бензинках есть, а дизеля, говорит, так берут, и круиза нету.
2: В смысле?
4: Вот добавил бы.
2: В смысле, нафиг круиз, когда их и так берут? Такое было обоснование?
4: Ну, типа да. На дизелях нету.
2: Интересные технологии продаж, конечно, сейчас посмеялись менеджеры по продажам такие. Нифига, что так, ну, можно вот было?
4: Как есть, так есть.
2: Слушай, неожиданно, конечно. Я не знал, что там нет круиза именно на дизельных версиях. Это последние генерации, да, вот этот?
4: Да, ну, 21-го года больше как бы нет. Получается, нету кругового обзора у него и подогрева лобового стекла. Остальное все есть, ну, считается максималка.
2: Ну, понятно. Ну, с лобовухой тоже, знаешь, очень полезная штука, конечно. Когда зима...
4: Да, ну, вибас-то стоит, все нормально как бы, но вот когда далеко, круиз-контроля прям не хватает. У меня на грузовиках везде там 2003 года были машины, там было, а тут 21-го и нету. Ну, прям...
2: Понятно.
4: Не знаю.
2: Ну что, спасибо тебе, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок еще успеем принять. 237-104, прям быстренько поговорим о том, каких опций вам не хватает, чтобы вы добавили, может быть, наоборот, чтобы убавили у себя в автомобиле, на котором сейчас передвигаетесь. Линия свободна, поэтому дозванивайтесь. Есть звонок. Кто на связи? Алло. Доброе утро. Алло. Говорите. Да. Привет.
5: Значит, не нравятся мне эти кованые лепестки.
2: По под рулевые
5: потому
2: лепестки?
5: Потому что постоянный. Лепестки переключения на руле.
2: Ну-ну-ну-ну.
5: Потому что их постоянно задеваешь, и включается ручной режим. Вот они явно лишние.
2: Так, понимаешь, еще как бы машины разные. Ладно, там, когда у тебя пушка-гонка, и ты понимаешь, что ты можешь ими попользоваться, как-то поиграться. А когда у тебя какой-нибудь там полноприводный автомобиль, не супербыстрый, ну как бы, что они вот там сделают, эти лепестки?
5: Согласен. Ну и панорама.
2: Тебе она нужна или наоборот избавился панорамы. Бы от нее?
5: Нет, специально искал машину без панорамы.
2: Угу.
5: Если бы их убрали, машины бы намного бы подешевели.
2: Понял вот, тебя. Но сейчас люди панорамку-то свою закрывают, чтобы не жарило, понимаешь? В такую температуру-то ездить с панорамой, как в аквариуме, очень тяжело. Спасибо тебе, что поделился. Мы прервемся ненадолго. После небольшого перерыва продолжим наш разговор о нужных и ненужных опциях.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского», город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается, и мы продолжаем обсуждать те опции, которые вам очень нужны в том автомобиле, на котором сейчас передвигаетесь, или наоборот, те, которые не нужны. Тут у нас много накидали разных вариантов. По телефону 237-104 вы можете уже сейчас дозвониться в прямой эфир. Линия свободна, поэтому ждем вашего звонка. У нас уже были варианты по поводу там панорамной крыши, нужна, не нужна. Ну вот, кстати, в большинстве случаев, конечно, радостная тема, да, то есть там освещение такое, там, особенно когда передвигаешься в такую не сильно жаркую погоду, и хорошо посмотреть там наверх и так далее, но в пасмурную, в дождливую, я не знаю, там, или очень жаркую погоду, наоборот, люди чаще всего закрывают, и нужна ли вам такая тема или нет, это вот вопрос спорный, пока, наверное, это... Одна из таких самых главных ненужных опций, за которую люди достаточно много переплачивают. А вот если бы ее поменять на какую-нибудь другую, то на что? И тоже, опять же, вот варианты предлагали разные, да, кому-то очень нужны темы с подогревом. На некоторых моделях нет подогревов руля, там, подогревов лобового стекла. В нашем регионе это вообще жизненно необходимая штука, особенно когда начинается сезон снегопадов. В эту зиму очень многие, я видел, прямо обращались, где можно поменять стекла старые на новые, на которых уже есть обогрев стекла, тоже наблюдал целый форум на эту тему обсуждений. 237-104, мы же обсуждаем свое, да, то есть какие опции вам нужны очень на той машине, на которой передвигаетесь прямо сейчас, и какие не нужны. То есть какую бы вы убрали и не думали об этом. Алло. Добрый день.
3: Алло.
2: Да-да-да, привет. Ну, говори, говори, ты в эфире. Алло. Ну что пропал-то? Ладно, следующий звонок давайте примем. 237-104, у нас эфир прямой, ребят. Если вы дозвонились, оставайтесь на связи. Ну и лучше остановиться, наверное, с нами поговорить, потом продолжить движение. Ждем вашего звонка. Еще раз напомним, мы обсуждаем те опции, которые вам очень нужны, ну или наоборот, очень не нужны. Алло.
3: Алло.
2: Да, доброе утро.
3: Александр, доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Алексей меня зовут. Хочу Subaru бы вот добавили обогрев руля. У меня 2008 года машинка, то есть проехал я 298-498 километров.
2: Ну, то есть почти 300 тысяч.
3: Да.
2: А обогрев так и не появился.
3: Да, он как бы, ну, перчатки появляются ежегодно по осени. Так вот, как бы так.
2: Слушай, а что за модель-то?
3: Аутбэк.
2: Аутбэк? Слушай, да. Но удивительно, когда ты вроде как бы купил такой, знаешь, полноприводный, интересный, достаточно шустрый автомобиль, а корейцы все это время делали, может, и не быстрые машины, но все напичканные вот этим опционалом.
3: Ну, слушай, Александр, я тебе так скажу, что, то есть, как бы я на нем езжу 8 лет, у меня, ну, было много Subaru. То есть, вот я на этой машинке езжу 8 лет. Я ей полностью доволен. Единственный, вот, говорю, минус, это вот обогрев руля. То есть проехал 300 тысяч, то есть как бы и...
2: А что ты уж за 8-то лет нашел бы, как вставить себе, перешить руль-то, уж, наверное, потертый сильно.
3: Ну, потертый, да.
2: Перешил бы руль, вставил туда, ну, есть же люди, которые это все делают. Ну, в общем, это как вариант. Спасибо тебе, что поделился. Мы следующий звонок будем принимать. Удачи. 237-104. Говорим о тех опциях, которые вам очень нужны на той машине, на которой сейчас передвигаетесь. Может быть, есть те, которые вы обменяли бы. Алло.
4: Ага, Саня, привет.
2: Да, привет, слушаю тебя.
4: Слушай, ну вот, не знаю, сейчас послушал про панораму там, то, что, знаешь, да, в дождик вообще клево. А пусть, получается, убираешь шторку, дождик идет, капельки так по панораме красиво стекают. Я не знаю, кому не нравится панорама.
2: Слушай,
4: но
2: на некоторых машинах по 500 000 рублей панорама стоит, знаешь.
4: Ну, бесспорно.
2: Это как бы, ну, такой на дождик-то любоваться.
4: За красоту надо платить.
2: Да-да-да. А у тебя есть какая-нибудь опция, которая тебе прям очень нужна в той машине, на которой сейчас ездишь?
4: Да, подогрев лобового стекла полностью.
2: А что за машина?
4: И дворники. Cherry Tiggo 8 Pro Max.
2: А там только дворники греются?
4: Нет, нет, полностью.
2: А, то есть она нужна тебе? У тебя же есть она, что ты?
4: Да-да-да. Нет, я говорю, что нужна. Она вообще нужна, и она есть у меня.
2: А вот вентиляция спинки сиденья тебе как, а? Понадобилось бы сейчас?
4: Очень. Вот пользуюсь. Вот сейчас на улице 29+, и как раз они включены, и прям все четко.
2: А у тебя же в основном охлаждается только пятая точка, спина-то не охлаждается?
4: Поясница и пятая точка нормально. Сидишь на кожаных сиденьях, постоянно все у тебя потеет. А тут ты включил ее, и все, и прям полный самолет.
2: Так, окей. Есть, которые нужны прям еще? Вот что добавить бы?
4: Я бы вот убрал. Вот кнопка старт-стоп, вот эта вот беспонтовая, вот я ни на одной машине ей не пользовался. Потому что, ну, это, во-первых, стартер ты мучаешь просто на каждом светофоре в режиме в городе. Вот. А мне вот эта функция вообще нафиг не нужна.
2: Ну, вот сейчас люди, некоторые стоят на заправках в очередях, ты знаешь, тоже юзают. Я знаю, юзают.
4: Да, блин, черт знает, выключился зажигание. Проехало там 2-3 машины, запустился, подъехал. Все четко. Не знаю, добавить. А добавить, мне кажется, уже и нечего.
2: Понятно.
4: Они тут все уже напичкано, мне кажется. Ну все, что можно и все, что нельзя.
2: Спасибо тебе, отец семейства. Давай аккуратнее там за рулем. Мы прервемся ненадолго. После небольшого перерыва снова будем принимать звонки и разговаривать с вами о нужных и ненужных опциях.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Помогите! Тону!
10: Держись!
9: Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
0: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
8: Категория 18+.
0: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Субботний «Техосмотр» продолжается на радио «Пилот», и мы в прямом эфире обсуждаем нужные или ненужные опции на том автомобиле, на котором сейчас передвигаетесь. 237-104, кто на связи у нас? Доброе утро. Алло, алло.
2: Привет.
0: Да, да, привет.
2: LG70 в максимальной комплектации, ага. И очень бы мне хотелось поменять фары.
0: А что с ними не так?
2: Жуткий кошмар. Ну, любой транспорт встречный пересвечивает. Мне бы хотелось линзованную оптику все-таки увидеть.
0: Ага. А там что, светодиоды или галогенки стоят?
2: Там идут рефлекторные светодиоды. Ага. Я не знаю. По-моему, отдельный котел для разработчика там в аду есть. Езжу часто по трассе, возвращаюсь ночью. А если еще и дождь или какие-то неблагоприятные погодные условия, практически на ощупь едет.
0: Слушай, и возможностей для тюнинга никакого нет в рамках закона?
2: Да, и причем в минимальной комплектации BLG70 идет на линзованной оптике.
0: Ага.
2: У меня просто непонимание подхода вообще, как так?
0: А подожди, а переставить на твою машину, ну, имеется в виду взять просто одной, переставить на другую, ну, комплектацию, нет вариантов?
2: Ну, вот сейчас вот пока на гарантии, пока боюсь, чтобы не слететь.
0: Ясно.
2: Но в будущем, да, думаю, что все равно линзы будут, так или иначе.
0: Слушай, ну, у многих вообще производителей, особенно азиатских, жалобы на современные даже машины по поводу света. То есть, как бы, вроде там есть даже супер умные фары, которые вырезают встречный транспорт секторами, подсвечивая там или там.
2: Ну, как на Audi, да?
0: Ну, типа того, да. Но работает как-то через пень-колоду, если честно, пока. То есть нет либо понимания там того, что нужно делать. Либо вот, например, у меня товарищ взял Ли-9. И все, и сплевался по поводу освещения, просто жесть. Вынужден был заказывать комплектами вот эту блоковую систему делать для того, чтобы посветлее было, потому что слишком маленький пучок света не хватает. Ну, то есть вот какие-то решения постоянно приходится искать. Вроде ты купил супер навороченную машину, которая сама там ездит по приложению, а нифига не светит при этом.
2: Ну, да.
0: Слушай, ну, спасибо тебе, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104 у нас прямой эфир. Мы говорим о тех опциях, которые нужны, не нужны. В общем, самые нужные люди перечисляют. Тут дошло уже до автосвета. Кто на связи у нас? Доброе утро. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, приветствую, слушаю вас.
3: Меня зовут Алексей. У меня опция была на одной машине, очень нравилась. На других машинах нигде ее не встречал. Это отъезжающее заднее стекло багажника, уезжающее вниз.
0: Да, прикольная тема, да. Ну, есть же раздельные половинки.
3: Ну, да, ну, машина, которая типа кроссоверов, вот у меня было на Сурфе. А потом была Таха. На Тахе этого очень не хватало. А сейчас Mitsubishi Dion, вот тоже этой опции не хватает. Она и как проветривает очень хорошо, и в уши не задувает, когда с открытыми окнами едешь. Когда ее открываешь, спереди открыл и сзади открыл чуть-чуть. Вообще классная опция.
0: Ну это да, согласен, когда едешь, особенно на дальнее расстояние, в такую жару.
3: А еще ситуация была, это мы в лес ездили, у нас оводы и комары налетели.
0: О, их выдувает из машины.
3: Вообще, просто в лед. 1:30 скорость, все вылетает, вообще классно.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо, это да, интересно. Ты первый, кто у нас такую вещь попросил. Спасибо большое за то, что позвонил. Ребят, мы видим, что вы дозваниваетесь. У нас еще будет возможность с вами поговорить буквально через несколько минут после небольшого перерыва.
1: Техосмотр.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
6: «Катапульта» на бис.
7: Ну, а статистические данные модной платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, Надо готовиться к узким брючкам. Ножки свои готовить. Slim. Потому
0: а
7: что
0: мы
7: доля...
0: уже, мы уже и не выбрасывали их?
7: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%. Это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже... Геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
0: Я могу еще вот так сделать.
7: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
0: Посмотри, у меня...
8: Чтобы кукушонка была видна.
7: Это как из клипов.
0: Нет, это как из 70-х, 80-х.
7: Да, спортсмены такие были.
0: Еще такие топики.
7: Да.
0: Как в этом. Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? Вот это такое. Прямо вообще. И чтобы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
5: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
6: «Катапульта» на бис.
4: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, дорогие друзья, техосмотр продолжается, и мы сегодня разбираемся с теми опциями, которые прям очень вам нужны в текущем автомобиле, в том, в котором находитесь сейчас. Еще успеем пару звонков принять. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
3: Саш, доброе утро.
2: Привет, привет. Привет. Слушаю.
3: Слушай, ну насчет нужных опций пока особо нет вопросов. Вот насчет ненужной. У меня Outlander 15-го года выпуска. Вот датчик дождя. Ну вот хоть убей, сколько уже накатал, так и не смог его адекватно настроить, чтобы работал. То мелкий дождик вообще не включается, даже интенсивно ставишь. Перемещаешь его, вроде включается, а потом начинает быстро работать. То выключается, а когда сильный дождь, то не справляется.
2: На некоторых моделях действительно странная и некорректная работа, я тут с тобой согласен полностью. Есть модели адекватные, которые прям просто ты его в автомат перевел, и он сам там думает вообще, пошли капли, не пошли. А вот мы на тестах обращали внимание, что и у японцев, и у корейцев часто возникает вопрос по поводу того, как он вообще работает.
3: Ну, да-да-да. То есть так может она и полезная, но как-то вот они, видимо, не доработали.
2: Понял тебя. Ну что ж, спасибо. Поделился, благодарю за звонок. Следующий примем 237-104. Напомню, мы сегодня подбиваем список тех опций, которые очень нужны или не нужны нашим автомобилистам на текущем транспорте, которым они владеют. Тут как бы уже пора итоги подводить. И вот еще один звонок успеваем принять. Алло, здрасте.
4: Алло, Александр, привет.
2: Да, привет, слушаю.
4: RAV4 у меня сейчас 4-го поколения, вот недавно взял. До этого был 3-го поколения. В 3-м поколении был охлаждаемый бардачок, в этом нету.
2: Ну, сейчас, конечно, сейчас туда бутылочку водички положить.
4: Да, да.
2: Слушай, а у тебя он двушка или 2.5 на мультитерене, нет?
4: 2.5 автомат.
2: Ну, то есть там ты можешь управлять же еще полным приводом, да?
4: Ну, еще не разобрался.
2: Слушай, ну он у тебя с монитором, с мультимедийкой?
4: Ну, да.
2: Ну, вот, там...
4: Ну, 17-го года на тот момент, как бы...
2: Слушай, вот с одной стороны, вроде казалось бы, да, ну такая простая вещь, типа вывести воздуховод, когда ты кондиционер включил, и он просто там дует. У меня вот и бардачок, и подлокотником ящик вот этот, все охлаждается. Вот вроде казалось бы совсем детская фигня какая-то, а нет, далеко не везде. И это, кстати, такая тема для многих тоже актуальна будет зимой. Это он не просто охлаждает, он же еще и подогревает.
4: Да, да, и подогревает. Да.
2: Спасибо тебе большое за то, что поделился. И еще даже успеем один звонок сейчас принять. 237-104. Если кто-то успевает запрыгнуть к нам в эфир, набирайте прямо сейчас наш номер. Напомню, мы сегодня разбираемся со списком нужных и ненужных опций в автомобиле, которым вы сейчас владеете. Успевайте дозвониться, а потом будем подводить итоги. Пока, ну, как бы такая, как бы тизер дам. Очень много... климатических опций, вот именно к климату имеющих отношения. Ну что, видимо, не успевает у нас человек дозвониться. Значит, смотрите, какая история. В большинстве случаев народ жалуется на то, что на тех или иных автомобилях нет подогрева. Да, увы, я, к сожалению, если мы берем машины, там, например, некоторых европейских марок или японских, которые выпускались до определенного периода, подогрев там был какой-то, ну, супер роскошью, в то время как на корейцах уже подогреваемые лобовые полностью и рули, и все, что хочешь. В отличие, допустим, от тех производителей, которые уже заслужили какое-то громкое и большое имя. Китайцы тоже еще одна тема для обсуждения. Тут тебе панорамы, куча камер, куча всего-всего, опционально вообще прямо максимально напичканные машины, но нет какого-то нюанса из разряда подогрева руля. Вот это прямо сильно бесячее. Ну, по освещению еще люди пожаловались. Много претензий было на освещение. Плюс те опции, которые являются определенной роскошью из разряда там панорамной крыши, каких-то определенных блокировок, еще чего-то, которые особо не нужны. Ну, вы же сами за это платите. Да, я согласен, что когда ты подходишь к продукту, упакованному в конкретные пакеты акций, каких-то, ну, там, пакеты опций, вернее, ты все равно вынужден выбирать из типового продукта и не можешь себе сам построить автомобиль, хотя было бы очень прикольно, как у некоторых производителей, кстати, и практиковалось. Огромное спасибо за то, что высказались. Мы сегодня подбили такой определенный рейтинг, может быть, даже кому-то помогли определиться, есть те или иные опции в тех машинах, которые они рассматривают. Но техосмотр на этом не заканчивается. У нас после небольшого перерыва будет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим говорить о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: среднестатистического аккумуляторного устройства равен 5-7 годам. Вот несколько советов, как продлить срок службы АКБ. Аккумуляторную батарею категорически не рекомендуется держать в разряженном состоянии. Длительное нахождение без разряда способствует ускоренному разрушению пластин. Срок жизни АКБ напрямую зависит от исправности бортовой сети автомобиля. Электрическая проводка должна содержаться в полном порядке, особенно это касается следующих элементов. Работоспособность генератора и регулятора напряжения в сети, отсутствие поврежденных участков проводки и отсутствие незафиксированных или окисленных контактов. Правила эксплуатации аккумулятора существуют и в зимнее время. Не использовать разряженную батарею – раз. Отказаться от езды на короткие дистанции, потому что АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить – два. Не перегружать стартер в момент запуска машины не более 10-15 секунд точно. При неудачном запуске не предпринимать новые попытки сразу же, нужно выдержать хотя бы 2-3 минуты. Ну и три. Для запуска двигателя некоторые водители рекомендуют прогреть аккумулятор, так сказать, включить фары секунд на 30. Важный момент – это консервация автомобиля. Автомобиль, который не будет использоваться в течение продолжительного периода, стоит правильно подготовить. Важный пункт – это снять аккумулятор. Он сохранится в изначальном состоянии. Если его зарядить и разместить отдельно от машины, будет просто прекрасно. Поэтому следуйте данным советам, и аккумулятор на вашем автомобиле будет жить намного дольше.
1: Информация на правах рекламы. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
2: Техосмотр.

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etv.ru.
7: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
8: Категория 18+.
9: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
10: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а отдых какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
15: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
16: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
15: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
17: 20 лет заботы.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: След, след.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Экслантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Экслантикс ЕТ субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
5: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Фитнес.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня продолжу серию гостевых миксов, и мы с вами отправляемся на юг России. Город, который славен своими музыкальными традициями, яркими артистами, отличными диджеями и клубной историей. Для вас сегодня будет звучать гостевой микс от Катрин Сауза. Катрин Сауза – российский электронный музыкант, продюсер, диджей из Краснодара. В электронной музыке с 2009 года. Более 17 лет создает авторскую музыку и свыше 12 лет работает как госпродакшн для артистов и лейбла по всему миру. Ее релизы выходили на огромном количестве различных рекорд-компаний. Музыка Катрин Сауза неоднократно получала поддержку ведущих представителей мировой электронной сцены. Ее треки звучали в сетах и радиошоу Пола Кинфольда, Космик Гейта, Эрнана Катанео, Джузеппе Артавиани, Кай Альберт, Солар Стоун. И список этот можно долго еще продолжать. Ее релизы регулярно попадают в чарты Битпорта, включая попадание в топ-100 в различных жанрах электронной музыки. С 2023 года Катрин Сауза активно выступает как диджей, является резидентом российского лейбла «Хорошо» и основателем собственного лейбла «Musical Escape». Ее сет отличается атмосферным звучанием, эмоциональной глубиной, кинематографическим развитием, где сочетается мелодичность, глубокий грув и современные электронные текстуры. В чем мы с вами сегодня и убедимся. Катрин Сауза для вас и ваших друзей. А с вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки, чувств и музыки.

Excess.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
8: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
15: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
16: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions, и как всегда по традиции в середине программы я представляю свой гастрольный график. С 22 по 24 июля я в Ростове-на-Дону на музыкальной конференции, где буду принимать участие в двух панелях и представлю свой мастер-класс, который будет называться «Вселенная диджея». 24 и 25 июля там же в Ростове-на-Дону принимаю участие в фестивале «Трип» и выступаю на одной из площадок. 31 июля Москва, Кичап и Digital Emotions Night. В этот раз к нам приезжает Антон Мейк и составит нам компанию в нашей резидентской вечеринке. Ну а 1 августа Геленджик и площадка Аэро. Вот такие выступления ждут меня и вас в ближайшее время. А мы с вами двигаемся дальше и слушаем гостевой микс от Катрин Сауза.

0: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг.
1: И в новый детейлинг.
2: На Чехова 32. Novodefizdetail.ru.
3: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте Регина с havailpro.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.10 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Автопилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
8: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.

0: Бейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
0: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Three.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:21. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.